0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Моя любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня», говорит тебе «Я твой», что зовет тебя по

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве. В студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие дни. С 20 июля в центре Вильнюса начинается капитальный ремонт улицы Вильнюс на участке от улицы Исландиус до улицы Траку. Работы пройдут в 3 этапа и продлятся до конца 27 года. Сначала заменят ливневую канализацию, затем обновят дорожное покрытие. Во время второго этапа часть улицы будет закрыта для транспорта, однако проход для пешеходов и доступ к зданиям сохранится. Городской совет Каунаса утвердил стоимость билетов на новое колесо обозрения, хотя место его установки пока не объявили. Билет для взрослых будет стоить 12 евро, льготный 8 евро, дети до 3 лет смогут прокатиться бесплатно. В мэрии заявили, что цены рассчитаны с учетом стоимости аналогичных аттракционов в Литве и других странах. Колесо обозрения стоимостью более чем в 4,5 миллиона евро планируют открыть этой осенью. К следующему лету на 12 самых популярных пляжах Паланги появятся современные павильоны с единым дизайном. Рядом оборудуют новые общественные туалеты и душевые, доступные для всех отдыхающих. Мы хотим, чтобы Паланга была удобной для всех, кто приезжает к морю, но при этом сохранила свои дюны и природу, заявил мэр Паланги Шарунас Вайткус. В дальнейшем город также планирует обновить старые пляжные кафе и построенные еще в советское время туалеты. С 19 июля меняется расписание автобусных маршрутов Висагинас-Вильнюс и Вильнюс-Висагинас. Рейс из Висагинаса в 7:45 утра и обратный рейс из Вильнюса в 11:40 больше не будут ходить по будням. Они будут выполняться только по субботам. Обновленное расписание доступно на сайте автовокзала Висагинаса. Билеты можно купить в кассе или у водителя. Городской совет Каунаса решил, что с 1 сентября льготные разовые электронные билеты на общественный транспорт можно будет покупать, оплачивая их бесконтактной банковской картой. Для этого карту нужно один раз зарегистрировать в системе «Жогас» и выбрать положенную льготу. «Мы хотим, чтобы покупка билетов была простой и удобной», — сказал вице-мэр Каунаса Андрюс Паленис. «Нововведение также должно ускорить посадку пассажиров и сократить нагрузку на водителей».
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Синоптики обещают нам сегодня плюс 23, плюс 28. Много солнца и минимум кратковременных, мелких, незначительных дождей. На Курской косе сегодня прохладнее. Плюс 20, плюс 22.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио «Лови энергию лета».
1: Доброго утра, четверга!
2: 16 июля, дамы и господа, вот мы с вами и перевалили за середину лета.
1: Но впереди еще поллета, давайте так на это смотреть. Еще куча времени накупаться, поесть шашлыков. Да, возможно, клубника уже...
2: И все.
1: Но впереди еще куча фруктов. Куча всего остального.
2: А потом осень, урожай.
1: Потом грибы пойдут.
2: Уже идут.
1: Ну, а пойдут еще больше, уже зашагают шляпками вам реверансы, отпевая. Все
2: да.
1: Это. То, все это
2: а
1: впереди.
2: Потом бабье лето.
1: Боже, как я его обожаю.
2: А потом Рождество.
1: Ну, сразу. Потому что этого октября, конца октября, начала ноября не было. Он отсутствует в нашей жизни. Мы его не любим.
2: А его и в магазинах не бывает.
1: Вот именно.
2: Хэллоуин, свечки, Рождество.
1: Такой порядок. И там смотришь до 14 февраля, как-то и дожили. Потому что в январе вообще беспредел. Ну, так мы, как понимаете, от праздников к празднику. А сегодня особенный
2: очередной праздник.
1: Да.
2: Ну а что?
1: Ну да.
2: Каждый день надо что-то праздновать. И давайте праздновать в первую очередь нашу с вами жизнь. Но...

0: Радио Р.
1: У нас сейчас по плану, ну и мы этот план воплощаем в жизнь, гороскопы.
2: Давайте. Праздничные.
1: Само собой. Овны. Отношения с близкими сегодня могут быстро перейти от теплых к напряженным. Не поддавайтесь подозрительности, постарайтесь смотреть на ситуацию объективно.
2: Тельцы, отличный день для домашних дел. Перестановка, украшение дома или небольшие обновления интерьера поднимут настроение.
1: Близнецы, найти общий язык с окружающими будет непросто. Если нужно сосредоточиться на важном деле, лучше поработать в одиночку.
2: Раки, прислушайтесь к совету окружающих. Среди них может оказаться неожиданная, но очень полезная идея.
1: Львы, не спешите переступать черту. Прежде чем рисковать тем, что имеете, подумайте о возможных последствиях.
2: Девы, ваша прямота сегодня может поставить людей в неловкое положение. Не всякую правду стоит говорить без оглядки.
1: Весы, день обещает быть настолько интересным, что времени на переживания просто не останется. Наслаждайтесь происходящим.
2: Скорпионы, не торопитесь высказывать свое мнение. Если немного подождете, ваши слова произведут гораздо больше эффекта.
1: Стрельцы, уверенность в себе начнет возвращаться. Ситуация постепенно станет складываться в вашу пользу.
2: Козероги, будьте внимательны. Кто-то может попытаться ввести вас в заблуждение. Не принимайте все на веру.
1: Водолеи, сохраняйте спокойствие, даже если эмоции будут зашкаливать. Готовность к компромиссу поможет избежать лишних конфликтов.
2: И рыбы, придется выбирать между двумя противоположными вариантами. В этот раз разумный компромисс может оказаться лучшим решением.
1: Это были предсказания на 16 июля. Далее о новинках музыкальных будем говорить.
0: Теперь на Радио Р.

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Музыкальные новинки у нас по плану. И сегодня это Кая. Ее песня «Небеса». Вот. Значит, в этом году певица пообещала радовать поклонников яркими премьерами максимально часто.
2: О, здорово.
1: По словам артистки, новая песня идеально подойдет для поездок по солнечному городу, теплых вечеров и танцев до утра.
2: Великолепно.
1: Вот. Как говорит пресс-релиз нам, «Небеса» — это песня о состоянии, когда грусть неожиданно сменяется свободой. Под нее можно немного погрустить о прошлом, а уже через минуту оказаться в центре танцпола и понять, что впереди начинается что-то новое.
2: Amazing.
1: Yes.
2: И вот за gorgeous.
1: Это, за это
2: perfect.
1: Perfecto bellissimo настроение,
2: да, да.
1: Нужно и голосовать на нашем сайте radio.r.lt.
2: Сделать это очень просто. Заходите на наш сайт в подразделе ТОП-20, пролистывайте Шишловский Олимп и находите музыкальные новинки. Среди них затесалась Кая и ее песня «Небеса». Наш Владимир передает вам, Владимир, наш музыкальный редактор, говорит: ребятушки, молю.
1: Ну, именно так.
2: На коленях голосуйте за мою Каечку. Она у нас хорошая, она самая лучшая. И он все проталкивает и проталкивает. А кто мы такие, чтобы запрещать Владимиру проталкивать свои любимые песни?
1: Да, пускай Каечка и звучит. Каечка для Володечки. Прямо сейчас в нашем эфире.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Новое правительство Литвы во главе с Миндаугасом Синкевичусом провело первое заседание. Премьер призвал министров до начала осенней сессии Сейма подготовить план реализации программы правительства и представить первые результаты работы уже этим летом. Среди первоочередных задач министры назвали преодоление мусорного кризиса в Вильнюсском регионе, решение проблемы очередей к врачам и формирование команд в министерствах.
1: Между тем, премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус провел первые международные телефонные разговоры с главами правительства Латвии и Эстонии. Он призвал страны Балтии теснее сотрудничать в вопросах безопасности, поддержки Украины, инфраструктурных проектов и привлечения инвестиций. «Мы должны использовать все форматы сотрудничества, чтобы наш регион стал безопаснее, устойчивее и конкурентоспособнее», заявил Синкевичус.
2: Ну а новый министр окружающей среды Ева Андриулайтити заявила, что рассчитывает на решение мусорного кризиса силами самоуправления. Однако не исключила, что при необходимости может быть объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. По ее словам, власти рассматривают разные варианты, включая перераспределение потоков отходов и увеличение объемов их сжигания. Ранее Национальный центр управления кризисами сообщил, что режим чрезвычайной ситуации может помочь организовать вывоз и сортировку отходов в других регионах страны.
1: Литовские компании намерены повышать цены активнее, чем бизнес в Латвии и Эстонии. Исследование банка «Луминор» показало, что повысить цены более чем на 5% в этом году планируют 37 компаний в Литве, против 26% компаний в Латвии и 18% в Эстонии. Основными причинами предприниматели называют рост общих расходов и затрат на рабочую силу. Тем более удивительно, что именно литовские компании чаще всего называют рост издержки главной причиной повышения цен, отметил представитель банка Марьян Савченко.
2: А между тем президент Гитанас Науседа раскритиковал выступление мужской сборной Литвы по баскетболу в отборе на чемпионат мира. По его словам, команда с таким составом должна была добиться лучших результатов, а нынешняя система, не работает. Сборная была слишком сильна, чтобы проиграть, заявил Науседа, добавив, что сейчас необходимо разобраться в причинах неудачи и определить, кто несет за нее ответственность. Первый раз в жизни вижу, когда он человек говорит, что расстроен, но желает баскетболистам победы, вот когда обычно как президент, или там радуется за победу, а просто реально диванная аналитика. Вот. Но, с другой стороны, слушайте, Йонас Валančiūnas такие, после слухов о том, что он приходит Жальгирис, после слухов о том, что он сказал, нет, не прихожу, что вы тут слухи распространяете, такие все вчера подписал договор. Официально фотографии на странице в Фейсбуке, Инстаграме, всюду Жальгирис показывает Валančiūnas. Валančiūnas со следующего сезона на 2 сезона будет Жальгирис.
1: Ну, дай бог, это принесет больше побед нашей сборной. В первую очередь. О погоде. Сегодня без существенных осадков. Ветер северных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура днем от 23 до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: ближе, ближе, так близко.
1: На радио лето.
2: Дамы и господа, мы продолжаем эфир, и у нас в гостях наш когда-то ведущий. Ну что, так и было.
3: Что не так?
2: Было. Вечерний эфир.
3: Подмастерье.
2: С Эрнестом Олесем, с великим. С великим Эрнестом. Значит, он работал в вечернем эфире. Сергей Лисогор, он же диджей Серхио, понятное дело. И вот он пришел.
3: И наш Сережка-пирожка.
2: Это правда. Привет, Серега. Значит, у Сереги совсем недавно, какого числа, напомню нам?
4: 19 июня.
2: 19 июня. Близнецы по гороскопу, это уже
3: это
2: хорошо.
3: Это лучший знак в программе «Соль и перец».
2: Да, близнецы по гороскопу, родился сын. С чем мы тебя и твою Ингриду,
4: спасибо большое,
2: девушкам, Сережа, значит, поздравляем, великолепно. Но, слушайте, знаете, когда женщина поручает мужчине что-то сделать?
3: Не всегда это венчается успехом.
2: Да. Ну, вот у Сережи, я так понимаю, Ингрида поручила выбрать имя.
4: Да.
2: И до сих пор, а у нас, извините, на календаре 16 июля, почти месяц, ребенок без имени.
4: Но обещанного 3 года ждут.
2: Да что, твоя правда. Вот, и тут мы разболтались, разговорились, и наш модератор Валентин придумал идею. Говорит, а что, вы же музыкальные битвы устраиваете? Так вы устроите битву имен для сына Сережки. Мы такие, классная идея. Я звоню Сережке, предлагаю, он говорит, поговорю с Ингридой, они поговорили, решили, точно. Конечно. И выкатили нам список из 8 имен, точнее 7, и одно по приколу, как говорит Сережка.
4: Привет, Андрей.
2: Вот, по приколу. Вот, 8 имен, которые мы с вами в нашем общем каком-то решении будем принимать, вот эти вот выбор принимать. Плохо сказал, но не суть.
3: Но общем, волнуешься, понятное дело, потому что у нас помимо Сергея сегодня
2: в студии
3: есть главный герой данной битвы, которому мы и будем выбирать имя. У нас с вами очень важная ответственная задача, дорогие слушатели. Начиная с этой недели, буквально через 10 минут, продолжая на следующий, мы будем выбирать имя.
2: Мы устроим четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Битвы, где люди выберут главное имя. А потом уже Ингрида и Сергей решат, подходит это имя или нет, это решат. Но мы, как крестные, вместе с вами, дорогие радиослушатели.
3: А мы просто теперь крестные феи, если ты не знал.
2: Напрашиваем, как будто бы напрашиваемся.
3: У Гинтераса есть крестница, у меня есть теперь крестник. И вот теперь...
2: Да. Нам только вот не хватает, собственно, вот этих розовых костюмов.
3: Платьев.
2: Вот этих знаменитых. Вот. В общем, друзья, мы будем через 10 минут выбирать имя для месячного малыша. И, надеюсь, вы нам очень поможете. Это имя ребенка, не песня какая-нибудь.
3: Это гораздо серьезнее.
2: Да, очень ответственно. Поэтому давайте с полной ответственностью из списка выбираем. Мы вам предложим. И я просто напомню на всякий случай, что диджей Серхио озвучивает любые праздники, какие только возможно. Свадьбы, корпоративы, банкеты. Это выпускные, все что угодно на ваш праздник, если нужно музыкальное сопровождение, обращайтесь к диджей Серхио.
4: Я сделаю все. С
3: нам обещал бесплатно.
4: Нет.
2: Да, вам это всегда понятное дело.
3: Твой юбилей 50 лет, моя свадьба.
2: Неплохо. Нам бы только дождаться бы ее, дорогая.
3: Нам бы 50 сначала дождаться.
2: А, ты так рассчитываешь? Ну да. Ну, вот лет 6 подождем и тогда. Так, через 10 минут выбираем имя человеку.

0: Вот, ну вот, это занимательная аттракция.
1: Во-первых, хвалим Владимира, нашего музыкального редактора, который взял, собрался и за сутки сделал нам джингл.
0: О, класс, класс.
1: Революция какая-то.
0: А теперь, собственно говоря, раньше мы музыкальные отрывки играли, да, и представляли вам эти музыкальные отрывки, и вы, понятное дело, уже там решали. Сейчас мы как-то будем совместным способом представлять вам имена. Опять же, не мы выбирали имена.
1: Нет.
0: Выбирали родители. Давайте относиться к их выбору бережно.
1: Уважительно.
0: Уважительно. Ну, не, если вы... вот я бы назвал Серегой, да, я бы тоже, может быть, назвал Серегой. Но вот они выбрали из двух имен, и нам вот из этих... Ну, выбрали 8 имен, но из этих 8 нам нужно...
1: Выбрать одно, но. То самое.
0: Вот, поэтому давайте, помогайте. 052-305-005. Сразу вам представить имена? Или... Вот послушать с первым слушателем,
1: давай.
0: Да? Давай,
1: да.
0: Хорошо. Доброе утро, здравствуйте, как зовут вас?
2: Доброе утро, Олег.
0: Олег, очень приятно. Олег, смотрите, ну, вы наверняка уже слышали, что мы выбираем имя для нашего...
2: Я, секундочку, можно я еще быстренько Сережу просто с Ингридой поздравлю от Олежки Жусова, поздравления его семье,
0: вот,
2: Серега.
0: Вот, здорово, вот.
1: Супер.
0: Олег, значит, не последний человек, значит, знаком с ними и наверняка тоже заинтересован в хорошем имени для мальчишки. Поэтому
2: конечно.
0: У нас выбор. Нам Ингрида с Сергеем прислали список из 8 имен, и сегодня первая пара сражается. Итак, это...
2: Окей.
1: Это Эйтон, либо Леон. Олег?
2: Леон.
0: Леон! За Леона голос. Принято.
1: Так, принято.
0: Спасибо большое. Олег, вам хорошего утра,
1: Олег,
0: хорошего
1: спасибо.
0: Настроения.
1: Спасибо.
0: Так, 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Доброе утро, Наталья.
0: Наталья, у нас такой аттракцион, видите? Интересно, правда?
3: Да.
0: Итак, Наташа, у нас есть выбор из двух имен. Эйтон и Леон. Какое вам больше нравится?
3: Ну, я думаю, для таких смелых родителей надо и имя смелое. Эйтон.
0: Эйтон. Принято. Смелость это важна, так. Ваша правда. Вы бы так смогли вот прийти на радио и выбирать вместе с нами имя ребенку?
3: Я, может, да, но мой муж, наверное,
0: нет. Да. Я тоже подивился, что Ингрида согласилась, когда мы предложили. Я вот тоже очень удивился, тоже смелая барышня. Поздравляем. Спасибо, Наташа.
1: Спасибо.
0: Вам хорошего утра, хорошего настроения. Очень много участников, которые
1: это
0: хотят...
1: Это же здорово.
0: ...высказать по этому поводу. Доброе утро, здравствуйте. Как зовут вас?
4: Доброе утро, Бажена.
0: Бажена, у нас есть два имени. Из этих двух нужно выбрать то, которое вам больше нравится, которое, как вам кажется, подходит больше мальчугану. Итак, Эйтон или Леон?
4: Эйтон.
0: Так. Хорошо. Есть доводы, почему? Лучше звучит...
4: Звучит, да, лучше как-то не на бой, красивее.
0: Да, все принято. Принято.
1: Эйтон.
0: Просто напоминаю, фамилия Лисогор.
1: Да, Эйтон Лисогор. Либо Леон.
0: Да, это уже решать нашим радиослушателям. Понятно, родителям решать, но мы помогаем как можем. И нас это очень развлекает. Доброе утро, здравствуйте, как зовут вас?
5: Здравствуйте, Лина.
0: Лина, смотрите, мы выбираем имя мальчугану, ему месяц.
1: Почти.
0: Вот, почти. И нам нужно подобрать что-то хорошее. Список из 8 имен от родителей мы получили, и теперь сталкиваем в четвертьфинале имена. Первый четвертьфинал у нас Эйтон и Леон. Кому?
5: Леон.
1: И у нас 2-2.
0: Да, есть почему, Лина? Почему?
5: Ну, просто очень нравится имя.
0: Нравится имя. Да, все, этого хватает, принято, спасибо. 2-2, решающий, да?
1: Да.
0: Так, 052-305-005, здравствуйте, как вас зовут?
6: Здравствуйте, Агнета.
0: Агнета, очень приятно. Агнета, значит, на ваши хрупкие плечи лежит ответственность. Вам нужно выбрать, и ваше слово будет вот окончательным в сегодняшнем выборе, как называем мальчишку, которому почти месяц. У нас есть Эйтон, у нас есть Леон, фамилия Лисогор, поэтому это может быть либо Эйтон Лисогор, либо Леон Лисогор. И вот нам нужно подобрать. Ну, решайте.
6: Ну, думаю, Леон. У меня есть двоюродный брат Леон. Он живет в Англии.
0: Хороший мальчишка.
6: И мне... Да, конечно. Вот, тоже, ну, маленький.
0: Тоже маленький. Все. Ну, все, да. так и работает. Принято. Спасибо большое. Вам спасибо большое. До хорошего свидания. Утра, хорошего До настроения. Свидания. Спасибо, что поучаствовали. Леон проходит в следующий этап.
1: Ну, вот так.
0: Вот.
1: Представляете?
0: Но. Завтра будем выбирать еще, еще одну из пары еще одно
1: имя. Вы не забывайте присоединяться, и уже повод, почему мы собрались, фотографии с будущим вот Леоном.
0: Возможным Леоном
1: есть уже в наших социальных сетях, поэтому обязательно приходите, Радио Р, посмотрите. Умилитесь.
0: Да? Значит, мы вчера фотографировались, вчера, значит, фоткались, просто за бабушка, ну, видимся все время, значит, вот сфотографировались, и как-то сфоткались, что Эвелина держит на руках ребенка, я рядышком стою, я селфи, это, я говорю, вот потом скажут, что это наш с тобой ребенок, и мы начали смеяться, говорю, ну, прямо следующий этап.
1: Роды в эфире.
0: Роды в эфире, следующий этап. Ладно, спасибо всем тем, кто участвовал. Завтра мы в 8.30 продолжим этот аттракцион.
1: Да, вот. И, конечно, спасибо Сергею Ингриди за такую ответственность.
0: Да, мы держались как могли. Итак, Джонни, Федук, «Лето» прямо сейчас.
7: Теперь на Радио Р. Все летнее.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Итак, дамы и господа, вчера на Кафедральной площади в Вильнюсе случилось очень-очень-очень красивое действо. Значит, полонез.
2: Да,
1: знаменитая, постоянная, как в это...
2: Традиция польских школ танцевать на Кафедральной площади. Традиционный танец. Полонез, он же полонез, он же пам-па-пам-пам-пам-пам-пам.
1: Вот, спасибо, что ты напомнила.
2: Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.
1: Ну вот, если б дворец Золушки, когда она хрустальную туфлю теряет, там вот полонез они танцевали явно.
2: Ну, да, во многих дворцах Европы танцевали полонез.
1: Ну вот, и мы не исключение. Выпускники,
2: я точно.
1: Ну, выпускники польских школ традиционно приходят на Кафедральную площадь в середине лета. Ну, обычно это 15 число.
2: Ну, под выпускные.
1: Ну, под выпускные. Ну, вот обычно это вот где-то 15, 16, 14 число. Ну, в прошлом году было 15, в этом году 15. И вот вчера это действо. Такие нарядные, такие красивые. Мейкап как на свадьбе у всех.
2: Ну, а как
1: мальчишки
2: иначе?
1: В таких...
2: Кавалеры.
1: Кавалеры. Вообще просто потрясающей красоты. Понятно, вокруг родители невероятно красивые, подготовленные. И все. Ну, 207 пар. То есть 414 выпускников.
2: Круто.
1: Вот. Ну, плюс 13 польских школ Вильнюса, Вильнюсского района. Плюс, помимо учителя, вроде как должны были танцевать. Ну, по пресс-релизу должны. Но я вот на видео, на фотографиях не заметил.
2: Может быть, там были очень молодые учителя?
1: Может быть, может быть. Я смотрю, какая, ох, какая симпатичная девчушка. Может быть, это учительница.
2: Знаешь. Начальных классов.
1: Не знаю. Не могу ничего сказать. Просто не увидел там. Анонсировали, но этот. Но просто красивое действие. И всех, кто участвовал, понятно, всех родителей мы поздравляем. Классно. И вообще школу закончили. Дай бог, куда-то поступят, пойдут куда-то что-то делать в этот... И все пройдет тьфу-тьфу-тьфу, как по маслу. Вот я на это надеюсь. Родительские надежды, знаешь, они какие?
2: Я знаю. Вот у тебя надежда, что позвонят дети твои, возвращаясь с лагеря заранее. А они не понимают, что такое заранее.
1: Ну, не понимают. Не понимают. И не понимают, что
2: а
1: родители...
2: А счастливые часов и не наблюдают,
1: это,
2: видишь?
1: Ну, это вопросов нету. Но вот эта переживательность вот родительская, она, конечно, невероятная. Слава богу, что я не такой.
2: Переживательный?
1: Ну, я чуть полегче. Внутри у меня буря. Но на внешней я такой... О, не позвонили. Ничего страшного, в следующий раз позвоните. Думаю, это внутри, знаешь, как колокочет.
2: Представляешь, как родители волновались. Это каждого красиво нарядить, костюмы все погладить, девчонок на прическу, макияж записать.
1: Да,
2: вот,
1: да,
2: и полонез, в конце концов, выучить.
1: Это мне самое сложное, знаешь?
2: Нет, на самом деле, прическу, на ноготочки... относительно простой танец. Нет в нем ничего такого, знаешь, сложноватого.
1: Ну?
2: Ты бы выучил. Основные шаги точно выучил бы. Там уже, когда повороты вот эти все начинаются, там как-то... Ну, там сложно. А так, ну, вот эту первый шаг ты бы точно сделал.
1: И упал.
2: А там нечего падать. Там очень все просто и легко. Главное, грация. А грации, ну, как бы Бог наделил тебя с лихвой.
1: Почему я ощущаю нотку вот этой юмора и иронии?
2: Ни в коем случае.
1: Как это? Как это получается?
2: Грация, утонченность.
1: Да нет, как это получается, что как будто ты серьезно говоришь, а я ощущаю, что ты надо мной подсмеиваешься.
2: Это твои комплексы.
1: Ну, наверное. Хорошо, поздравляем, классно.
2: Что, слушаем полонез?
1: Очень хотелось бы, даже не знаю, найдем ли. Но, слушай, послушай просто какую-то песню, но там в мозгу где-то будет пам-пам-пам,

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Министр обороны Робертас Каунас заявил, что Россия не наращивает войска у границ Литвы, поэтому прямой военной угрозы сейчас нет. Однако, по данным литовской разведки, растет риск провокаций и других гибридных действий со стороны Кремля. В связи с этим в стране усилена охрана мостов, электроподстанций, газовой инфраструктуры и других стратегически важных объектов.
1: Тем временем Инга Ругиненя вновь приступила к работе в Министерстве социальной защиты и труда. «Меня встретили, множество улыбок и теплые объятия. Такое ощущение, будто этого года и не было. Я словно вернулась домой», — сказала министр. По словам министра, в ближайшее время приоритетом станет подготовка законопроектов к осенней сессии Сейма, завершение реформы системы долговременного ухода и изменения в сфере трудовых прав.
2: А в Кидайняйском районе выявлена вторая в этом году вспышка болезни Ньюкасла у домашней птицы. Вирус обнаружили в небольшом хозяйстве, где содержалось 11 кур. Государственная продовольственно-ветеринарная служба предупреждает, что из-за распространения заболевания в Европе риск для литовских птицеводческих хозяйств остается высоким. Болезнь Ньюкасла остается реальной угрозой, поэтому важнейшие меры защиты – это вакцинация и строгое соблюдение требований безопасности, заявил заместитель главы службы Паулюс Бушаускас.
1: Страны Евросоюза решили продлить режим временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. При этом для новых заявителей вводятся дополнительные требования. Статус могут получить только те, кто законно покинул Украину и выполнил требования воинского учета. Новые правила не затронут украинцев, которые уже пользуются временной защитой в странах ЕС.
2: Во втором квартале из пенсионных фондов второго уровня вышли еще 115 тысяч человек. По данным Ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов Литвы, с начала пенсионной реформы накопления прекратили почти 43% участников системы. При этом во втором квартале фонды выплатили жителям 672 миллиона евро, еще 272 миллиона были возвращены в Содру.
1: Литовская спортсменка Елизавета Якимова стала победительницей международного молодежного турнира по боксу «Бранденбург Кап» во Франкфурте на Одере. В финале в весовой категории до 54 килограмм она победила польку Зузанну Готенбевскую, а по итогам соревнований также была признана самым техничным боксером турнира. Бронзовую медаль сборной Литвы принес Доумантас Вилкас.
2: Елизавету поздравляем, это здорово. О погоде. Без существенных осадков, ветер северных направлений от 4 до 9 метров в секунду, температура днем 23-28, на Курской косе 20-22.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Дамы и господа, мы двигаемся вперед, и у нас немножко о сериалах и фильмах, больше о сериалах, которые появятся на этой неделе или уже появились на Netflix. Netflix сейчас вот в последнее время чувствует спад, ну, потому что я вот такую большую статистику прочитал о том, что каждый следующий сезон какого-нибудь сериала смотрят на 40% людей меньше, чем первый, например,
2: так
1: сезон.
2: Так может, паузы между сериалами надо меньше делать,
1: что,
2: между
1: исключение
2: сезонами?
1: Составляет только Бриджертоны, которые только с каждым разом наращивают. Даже «Эмили в Париже» смотрят меньше, ну, с каждым сезоном.
2: Нет, так я прошу прощения, Бриджертоны, там понятно, там интересно, там каждый раз ты не знаешь, что там, какой поворот, как заворот. Они очень классно делают данный сериал, потому что всегда вешают вот эти нетфликсовские интрижки. И ты такой ждешь, какой же из Бриджертонов в этот раз выйдет замуж либо женится. А в «Эмили в Париже», я прошу прощения, так с третьего сезона мы живем одну и ту же историю. Просто в разных локациях.
1: Ну, любые сериалы, которые вот выходят на Netflix, следующий сезон падает количество просмотров. От этого падают акции у Netflix, и она теперь не самая богатая компания, вот, которая производит мультимедиа. Ну, то есть... Удивительно, но факт. Вот, с другой стороны, например, Apple TV тоже, опять же, подходила к статистике. Несмотря на длиннющие паузы между сезонами, интерес к их сериалам, либо они подогревают маркетингом очень хорошо, либо, вот, если могут снимать, снимайте, как Slow Horses, который точно, наверняка, каждый год в сентябре выходит, как и в этот раз, 16 сентября, выходит очередной сезон, и они уже сняли следующий, поэтому ты точно уверен, что через год в сентябре снова покажут этот сериал. Поэтому, ну, тут Netflix нужно скорее стратегию продумать.
2: Извините, как выпускать.
1: Что, как выпускать.
2: Ну и тоже, и вот эта их стратегия, где мы сначала две серии выпустим, потом четыре, потом после Нового года еще вам четыре закинем.
1: Да, ну то есть она довольно странная.
2: Хотя изначально они всегда закидывали 8 серий, и супер, ты можешь...
1: Да. Либо оставайся на том старом, когда ты раз в неделю выкладываешь, тогда человек ждет, ожидает и думает, что...
2: Ну, либо True Crime чаще пости и будут все смотреть.
1: Верно, что верно. На True Crime только Netflix и живет, в принципе. И документики. Сейчас в ближайшее время про футболистов, теннисистов, тренеров футбольных, обо всех на свете будут куча-куча-куча.
2: Про Гинтерса Зукаса вот планируется.
1: Когда-нибудь, фильм. Может быть, ну, кто его знает. Между тем, «Ястреб Лонни» — это сериал с Уиллом Фарреллом, комедийный такой актер, в главной роли. Он звезда гольфа, который некогда, его карьера пошла под откос. И он решает вернуться в спорт любой ценой, чтобы показать сыну, который тоже теперь гольфист, что он еще ого-го. Это комедийный сериал просто про вид спорта, которым я ничегошеньки не понимаю, кроме того, что люди должны попадать в лунку. А там, оказывается, и там и эти клюшки разные, там ярды все эти, я каждый раз...
2: Вот ты знаешь, что среди молодежи сейчас популярен?
1: Я знаю. И поэтому для них это и показывается. Apple TV выпустил сериал про гольф. Да. Эти
2: так,
1: выпускают
2: вообще
1: про гольф.
2: Как будто бы твой спорт. Я вот тебя в нем вижу.
1: Ну так, одно шотландское кепи. И вот эти клеточку бы... штаны. Ну, конечно. Это, я ж только в них бы и ходил бы.
2: В килте бы ходил. Но
1: бабочка и штаны в клетку.
2: И только бы в Шотландии играл, да?
1: Только, да. И еще один сериал 17 июля, то есть завтра, появится «Маршрут желаний». Это любовная история. Значит, девушка получает загадочную игру в коробке от ее сестры, которая перед смертью оставила ей эту коробку, чтобы она чувствовала свои желания и потребности и нашла парня. И по итогу она, конечно, находит парня.
2: И все хорошо.
1: Красивый трейлер. Безумно романтик. Я уже чувствую, как я в конце этого сериала буду плакать. Вот если посмотрю. Поэтому смотреть на всякий случай не буду. Но,
2: а чего?
1: Ну, может, ты посмотришь и мне расскажешь, насколько...
2: Может,
1: ты
2: посмотрю.
1: Симпатичный,
2: маршрут желаний.
1: Маршрут желаний. И название какое красивое.
2: Но, кстати, надо вот опять возвращаясь к Netflix, надо его и похвалить, что он возвращает вот эти Walmart полуфильмы, полусериалы вот с таким романтическим подтекстом. А то была какая-то пауза в мелодрамах. А тут вот, пожалуйста.
1: Ну, вам. Вот на Prime Video сейчас вот там про фигуристов, хоккеистов, все смешали, там тоже Off-Camp, вот называется сериал, тоже бьет невероятно эти звездами, становится вот этот молодняк, который там снимается. Вот это классно, что оттуда появляются красивые молодые. Ну, извини, про тут хоккеистов мы не забываем, этот сериал наш.
2: Жаркое противостояние,
1: мы
2: конечно.
1: Не забываем. И все время следим
2: конечно.
1: За судьбой, за их модными показами, как
2: да.
1: они появляются.
2: Так же, где-либо. Как все сериалы «Элита» нетфликсовские. Тоже потрясающе. Сейчас одна из актрис, между прочим, с Мбаппе встречается.
1: Вот вам, пожалуйста.
2: А как раз о Мбаппе и футболе мы через 10 минут поговорим.

0: Итак, дамы и господа, про Мбаппешечку нашего мы сейчас говорить не будем.
1: Очевидно, что он встретится там вот это за третье место с Англией.
0: Да, ну пускай там они и сражаются, Англия, Франция. А между тем Аргентина, да, Аргентина, mm-hmm. правильно, прошла вперед в вчерашнем полуфинальном матче. И теперь в финале у нас встречаются...
1: Испания и Аргентина.
0: Значит, очевидно, что Эвелина будет болеть за Испанию. Значит,
1: очевидно.
0: Очевидно, мне придется, получается, за Аргентину.
1: Почему придется? Ты можешь тоже за Испанию болеть?
0: Ну, так а кто тогда за Аргентину будет болеть? Все остальные поклонники...
1: Месси. Все остальные поклонники Месси будут за Аргентину.
0: В общем, друзья, значит, долго-долго-долго там они утюжили начало. Активное, но долгое
1: да.
0: было. Долгое. Но в конце англичане открыли счет. Энтони Гордон. И все. Но, и слушайте, и, видимо, у аргентинцев существует такая болезнь, вот эта знаменитая болезнь дедлайна.
1: Угу.
0: Это когда ты, ну, как бы не спешишь, не теряшься, ну, что-то да. делать, пока не наступает последний день. И в последний день ты выполняешь норму работы за месяц.
1: Угу.
0: Да, когда ты в последний день ночью сидишь и доделываешь все, что, да. что не успел доделать. Так случается и с Аргентиной. То есть они как будто бы не забивали, не забивали, но потом... Блин, у нас время кончается. На баночку, чтобы выровнять счет. На вторую, чтобы вырваться вперед. И все, вперед, впереди планет всей, они в финале. Вот, и вот эта система дедлайнов, конечно, ну, поражает. Поражает. Потому что англичане, ну, уже праздновали победу.
1: Ну, представляю.
0: Ну, то есть они, Дэвид Бекхэм, Мик Джаггер, все наши,
1: угу.
0: ну, сиди... Ну, Дэвид Бекхэм так радовался, что даже Виктория Бекхэм
1: тоже рада.
0: Уже в этот раз была не холодной королев, и все тоже снимали ее специально. Смотри, в этот раз она красиво сыграла, вот как будто она... Аконова набиванного, как будто вот там на столе Spice Girls стучались. Вот ага. она вот так вот радовалась. Куча там было. Значит, самое забавное, что Дюна, практически весь состав был, угу. Хавьер Бардем с Томом Холландом, угу. неожиданно, они в одной да. трибуне, и один, понятно, смотрел, ну, понятное что, ну, да. за кого болел, а второй смотрел вот так вот Испанию и такой... Вот просто, ну, то есть, ну, просто забавно.
1: Поразил тебя этот дуэт, правильно
0: да,
1: понимаю?
0: Да, вот, как будто бы вот из разных миров люди, угу. ну, вот они попали в общую катавасию. Слушайте, там исторического подтекста, оказывается, очень много было, который я по какой-то причине пропустил, но вот тут меня Эвелина поправляла. Это и Фолклендские острова,
1: да,
0: которые
1: некогда
0: не могли поделить.
1: Это яркие высказывания Марадоны, и, между прочим, вот его это рука Бога, знаменитый гол, и один из самых красивейших голов, это уже второй гол, это все было забито в ворота Англии, и Англия и Аргентина, это вечное противостояние, как политическое, так и футбольное, но в данном случае на этом чемпионате главный тренер Аргентины сказал, это у нас тут не политика, мы Понятно. Играем просто в футбол, на что какой-то политик Аргентины, боюсь сейчас перепутать, то ли премьер-министр, ну, какая-то важная шишка, да. женщина сказала, что значит это просто футбол. Для нас это не просто футбол. Мы должны каждый раз помнить. Для нас противостояние с Англией это всегда та война.
0: А есть там ли что-то с Испанией у них, как ты думаешь?
1: Я не знаю, это будет интересно. Ну, вот сейчас будем с тобой готовиться к 19 числу.
0: Ну, да.
1: Ты в бело-голубом, я в желто-красном.
0: Да, да, да, да. Между тем, перерыв в финале чемпионата мира, а он 19 числа, продлится не 15, а почти 25 минут. Вот, FIFA планирует увеличить паузу из-за 11-минутного шоу угу. с участием мировых звезд.
1: Да.
0: До конца неизвестно,
1: угу.
0: но Мадонна, Шакира, BTS, да,
1: BTS,
0: да,
1: yes.
0: и Джастин Бибер и другие артисты как бы задействованы в этом шоу. Что они будут делать, непонятно. Где-то, ну, кто-то видел, что Том Круз участвует в этом хав, ну, в половине...
1: Да.
0: что там будет делать он. Ну, то есть, видимо, это сделают шоу, вот как под типа американского футбола, когда вот в этот...
1: Суперболе,
0: да, когда они там показывают какое-то музыкальное шоу. Видимо, они решили сделать то же самое. И там как что-то готовится, чтобы наполовине показать вот это что-то невероятное. Если там правда Том Круз будет и Джастин Бибер, это опять две вселенные, которые невозможно вместе столкнуть. Шакира и Том Круз, понимаешь?
1: И Мадонна. И BTS такие, ну, ребят, мы только из армии.
0: Да, только-только.
1: И сразу же.
0: Эй-йо, Кэптэн Джек, вот это вот знаменит. И все, и поехали. Вот, в общем, интересно.
1: Если что, Кэптэн Джек это не BTS.
0: Я знаю.
1: Я слушателям. Если вдруг они думают, что легендарную песню какая-то группа корейская припела, не переживайте, нет.
0: Это намек на армию просто. Это вот в этом. Ну что, там капитаны, все. Капитан Джек Воробей я мог бы еще сказать. Но почему-то не сказал. Вот, ладно, ладно. Вот ждем 19 число, а накануне 18-го, то бишь, да, за третье место будут сражаться.
1: Да, Франция-Англия тоже должен быть интересный, опять-таки, исторический матч.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Итак, дамы и господа, что мы вам советуем? Уже готовиться к разного рода мероприятиям. Например, сегодня стартует фестиваль, традиционный фестиваль вишни «Вива Жагаре». Угу. Опять же, в Щауляй фестиваль «Бажничу Нактис» с классической музыкой.
2: Друзьки-нинкай на этих выходных фестиваль жареного хлеба.
1: Вау.
2: Кидайняй фестиваль огурцов. И там фестиваль в Клайпеде, фестиваль пивоваров. Ну, в общем, на любой вкус и цвет.
1: Так что
2: афиша
1: посмотрите.
2: Афиша гигантская.
1: Да. Плюс не забывайте, что в Игналине все еще продолжается мероприятие и встреча 160 лет Игналина, учитывая того, что 160 часов они празднуют это действо. Так что очень многое у нас, понятно, в соцсетях. Обязательно подписываемся на «Соль и перец» в телеграм-канале. Подпишитесь, пожалуйста, нам безумно приятно будет, что вы участвуете в нашей жизни. Там непосредственно только мы с Эвелиной модерируем это все, отвечаем на все вопросы. Так, либо я, либо к любому обратитесь, если это мне, я отвечу, если это Эвелине, она ответит.
2: Угу.
1: Потому что легко нас найти «Соль и перец» в телеграм-канале. Ну и помимо всюду, где есть радио «Р», оно есть всюду, где только можно, где только дотягиваются наши
2: Мы
1: лапки.
2: Даже на Луне.
1: Между прочим, будете там, увидите. Там наш логотип прямо на обратной стороне. Еще пока не успели сфотографировать, но суть мы сделали.
2: Загоняли в науку.
1: Эрнест Олесин наш, он все может.
2: Да.
1: Вот и все.
2: Все могут короли, как в песне.
1: Да. Вот. Только мамой не могут быть. Да, вот, слушайте, вот. И большая-большая афиша сегодня появится, в первую очередь, у нас в телеграм-канале, потом появится на сайте Радио Р. Там страниц 10, наверное, вордовских.
2: 7.
1: Ну, как обычно, 7. Мы любим.
2: И как обычно себе, знаете, он вот любит накрутить. Сделал 5 страниц, ну, скажу 10. Сделал 2 строчки, скажу целый лист.
1: Целый лист, да, ну, чуть-чуть добавляешь.
2: Сделал 10 приседаний, скажу, что 60.
1: Почти 100. Ну, то есть вот это вот. Чуть-чуть увеличил. Как рассказывала, как говорила моя бабушка, классика, знаешь, историю рассказать и не приврать, неинтересная история.
2: Ну, это правда.
1: Когда я ее ловил на каких-нибудь несостыковочках, она с янтарюля. Историю рассказать и не приврать, неинтересная история. И я такой, запомню, знаешь, и все. И вот с тех пор я вот выдаю, перебарщиваю и так далее и тому подобное.
2: Ну, тебе бабушка разрешила? Разрешила.
1: Совершенно верно. Прям покрестила, говорит, шагай.
2: Старших слушаться надо?
1: Да.
2: Надо.
1: Но, внучок, иди, рассказывай.
2: Только что-то я не вижу конского вот этого хвоста, который она сказала тебе
1: да,
2: сделать.
1: Да,
2: отрастить.
1: Да, это я, к сожалению. Был он у меня.
2: Отслушался. Да.
1: И го-го. Хорошо, на этом все. Еще почитаем новости, а так попрощаемся с вами. До завтра.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Всегда

0: Радио Р.
1: 10 часов в самой прекрасной стране этого мира, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Министр финансов Таурамас Валис заявил, что осенью правительство вновь представит всем проект реформы таможни, который был отклонен в июне. Планируется пересмотреть систему подготовки таможенников и меры по борьбе с контрабандой. Реформа предусматривает объединение всех территориальных таможен в единую службу лётвоз Муйтеня, смягчение требований кандидатам на пост главы таможни и отказ от обязательной ротации сотрудников на таможенных постах.
0: Голоса регионов.
1: Центр управления отходами Вильнюсского округа временно прекратил вывоз несортированных отходов на полигон в Казукишкес. Как сообщил вице-мэр Электрены Мариус Урвакес, такое решение принято на фоне действующего режима чрезвычайной ситуации из-за загрязнения воздуха и риска пожаров. «Мы ждем решений Национального центра управления кризисами и будем реагировать, если появится план возобновить вывоз несортированных отходов на полигон», заявил Урвакис.
2: Исследование в рамках проекта Green Me 5 подтвердило, что плотные полосы кустарников вдоль городских улиц Вильнюса помогают снижать загрязнение воздуха и уровень шума. На улице Ветрунгио после высадки почти 8 тысяч кустарников концентрация мелких твердых частиц снизилась более чем на 50%, а уровень транспортного шума уменьшился на 5-7%. В мэрии рассчитывают, что результаты исследования помогут применять такие зеленые барьеры и в других районах Вильнюса.
1: На городском пляже Висагинеса появились две современные двойные кабинки для переодевания. Они изготовлены из долговечных материалов, оснащены деревянным полом, пропускающим воду и песок, и рассчитаны на комфортное использование в течение всего пляжного сезона. Власти города призывают отдыхающих бережно относиться к новой инфраструктуре.
2: В Литве стартовал конкурс «Жалёэрдве-2026», в котором выберут лучшие общественные пространства страны. На конкурс принимают парки, скверы, набережные и другие благоустроенные территории, созданные или обновленные за последние годы. Заявки принимаются до 31 июля, а победители объявят 14 августа. Главный приз составит 5000 евро.
1: 17 июля на стадионе Литовской футбольной академии в Каунасе пройдет международный футбольный турнир НАТО. За трофеи поборются команды военнослужащих из Литвы, Германии, Нидерландов, Норвегии и Хорватии. Для зрителей подготовили развлечения, конкурсы с призами, а также фудтраки с едой и напитками. Турнир пройдет с часу дня до 6 вечера. Вход свободный.
2: Ну, такой чемпионат мира.
1: Там женихов можно поискать себя, между прочим.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: О погоде без существенных осадков. Ветер северных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура днем от 23 до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Лидер Демократического союза Вардан Литвос Виргинюс Синкевичус вступился за министра финансов Тауримаса Валиса после критики со стороны оппозиции. По его словам, Валиса нельзя назвать космонавтом. Однако министры должны лучше готовиться к встречам с депутатами и уверенно отвечать на вопросы. Ранее председатель комитета Сейма по бюджету и финансам Альгердо Сисос назвал Валиса космонавтом, а консерваторы заявили, что на встрече

0: встречу с их фракцией министр пришел неподготовленный.
1: Тем временем Литва выплатит 30 тысяч евро компенсации гражданину Саудовской Аравии Абуду Али Нешери по решению Европейского суда по правам человека. Суд вновь постановил, что в 2005-2006 годах в Литве действовала секретная тюрьма ЦРУ. Однако литовские власти по-прежнему это отрицают, утверждая, что речь шла о Центре поддержки разведки. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что не видит необходимости в новом расследовании, поскольку проверка уже проводилась, а прокуратура продолжает досудебное расследование.
0: По данным исследования, проведенного по заказу банка Артея, за последние 10 лет доля жителей Литвы, которые инвестируют, выросла с 13 до 35%. Чаще всего инвестируют люди в возрасте 26-35 лет, почти каждый второй. Стремительный рост числа инвесторов показывает, что финансовая грамотность и активность жителей заметно выросли, отметила представитель банка Даля Калмацой.
1: 18 июля в субботу с 12 часов до 4 в парке Вингис пройдет бесплатный семейный праздник «100 бассейнов». Гостей ждут практические занятия по безопасному поведению на воде, обучение первой помощи, знакомство с работой спасателей и интерактивные игры для детей. В программе также аниматоры, зона с малыми мыльными пузырями, семейные развлечения и другие активности.
0: Ну а после периода жаркой погоды, который сегодня наблюдается в Литве, в конце июля ожидается резкое изменение погоды. По прогнозам польских синоптиков, они нам сейчас в последнее время...
1: Наши погодные гуру.
0: Да. Температура может снизиться до 10-15 градусов всего за сутки, а ночью местами будет опускаться до 7-9 градусов тепла. Также ожидается сильный ветер и продолжительные дожди. Это в конце июля. Что же погода на сегодняшний день, Эвелина?
1: Гинтерос о погоде на сегодняшний день. Сегодня без существенных осадков. Ветер северных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура днем от 23 до 28 градусов тепла. На Куршской косе прохладнее, там до 22 градусов тепла.
2: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р.
1: 12 часов в самой прекрасной стране этого мира, а в эфире Радио Р сейчас Гинтера Сантанас, бурерожденный в Баварии Зукас, и я, Эвелина Никонорова, расскажем все самое актуальное.
2: Председатель комитета по бюджету и финансам Сейма Альгирда Сисис считает, что предложенные президентом Гитанасом Науседой изменения миграционного законодательства вызовут серьезные дискуссии. По его словам, есть опасения, что новые правила могут не ужесточить, а наоборот упростить въезд иностранных работников. При этом Сисис отметил, что экономике Литвы ежегодно требуется около 20 тысяч новых работников. Поэтому важно сохранить баланс между миграционным контролем и потребностями рынка труда.
1: Тем временем мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал Сейм как можно скорее принять предложенные президентом Гитанасом Науседой поправки к миграционному законодательству. По его словам, обязательное знание литовского языка поможет иностранцам лучше интегрироваться. Законопроект предусматривает двухлетнее разрешение на работу для иностранцев с обязательным выездом.

0: туристом из Литвы минимум на полгода после окончания этого срока, а также не затрагивает высококвалифицированных специалистов.
1: По прогнозу Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии, население Евросоюза достигнет максимума к 2029 году. Около 453 миллионов человек, после чего начнет постепенно сокращаться. К 2100 году в ЕС будет жить около 399 миллионов человек, то есть на 54 миллиона меньше. Uh-huh. Мы живем дольше и здоровее, чем когда-либо, но демографические изменения меняют наше общество, экономику и рынок труда. Мы должны действовать уже сейчас, чтобы превратить эту трансформацию в новые возможности. Все-таки превратить. Заявила еврокомиссар Дубравка Шуйца.
0: По данным опроса, проведенного по заказу банка Светбанк, 57% жителей Литвы считают себя представителями среднего класса. Это на 2 процентных пункта больше, чем год назад, и самый высокий показатель с 2018 года. При этом большинство респондентов хотели бы зарабатывать больше представителей среднего класса, в среднем на 50%. Инфляция съела часть роста зарплат, поэтому ощущение благополучия стало слабее, даже несмотря на расширение среднего класса, отметила экономист банка Грета Иликите.
1: 18 июля в парке Вингис состоится крупнейшее в Литве соревнование по гонкам дронов Вильнюскила. Около 60 пилотов из Литвы, Латвии и Эстонии поборются за победу в разных возрастных категориях. Для зрителей подготовят развлекательную программу, симулятор полетов на дроне, интерактивные занятия по первой помощи и гражданской безопасности, а также семейный пикник с аниматорами и другими развлечениями для детей. Вход свободный.
0: О погоде. Сегодня без существенных осадков. Ветер северных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла.
2: Вы слушаете радио «Лето».

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Радио Р.
1: 13.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Национальное агентство образования Литвы опубликовало результаты последних государственных выпускных экзаменов. В этом году экзамены по химии и истории успешно сдали больше выпускников, чем в прошлом году. Экзамен по химии сдали 96,4% из всех сдающих. При этом 32 человека получили максимальные 100 баллов. Экзамен по истории успешно сдали более 96%. 59 школьников получили высший балл. Результаты по английскому и экзаменам по родным языкам нацменьшинств остались примерно на уровне прошлого года. После публикации всех результатов школы могут начать выдавать аттестаты зрелости. Выпускники в течение 2 рабочих дней имеют право подать апелляцию.
0: Голоса регионов.
1: Главная избирательная комиссия Литвы лишила мэра Марьямполя Повиласа Исоду мандата после вступления в силу обвинительного приговора по делу о незаконной компенсации расходов. Ранее апелляционный суд признал политика виновным, назначил ему штраф 10 тысяч евро и запретил в течение 3 лет занимать госдолжности. Суд установил, что в 2019-2023 годах Исода предоставил 37 поддельных отчетов о расходах на топливо, телефон и интернет, незаконно получив около 2,5 тысяч евро. Сам политик с решением не согласен и намерен его обжаловать. До следующих муниципальных выборов обязанности мэра будет исполнять временно назначенный член городского совета. Главная комиссия по служебной этике Литвы отказалась начинать расследование в отношении матери мэра Шервинтас Живили Пинскувене, депутата районного совета Марии Гудунене. Комиссия пришла к выводу, что в 23-26 годах она не участвовала в подготовке или в принятии решений, связанных с госзакупками, которые выигрывала компания

0: Вилмстата. Поэтому оснований для проверки возможного конфликта интересов нет. При этом досудебное расследование, которое ведет служба спецрасследования СТТ по делу о покупке квартиры в Паланге по заниженной цене и возможной связи с госзакупками, продолжается. Пока подозрения никому не предъявлены. Новый министр окружающей среды Ева Андриулайтити заявила, что рассчитывает на решение мусорного кризиса силами самоуправления, однако не исключила, что при необходимости может быть объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. По ее словам, власть рассматривает разные варианты, включая перераспределение потоков отходов и увеличение объемов их сжигания. Ранее Национальный центр управления кризисами сообщил, что режим чрезвычайной ситуации может помочь организовать вывоз и сортировку отходов в других регионах страны. 17 июля на стадионе Литовской футбольной академии в Каунасе пройдет международный футбольный турнир НАТО. За трофеи поборются команды военнослужащих из Литвы, Германии, Нидерландов, Норвегии и Хорватии. Для зрителей подготовят развлечения, конкурсы с призами, а также фудтраки с едой и напитками. Турнир пройдет с часу дня до 6 вечера. Вход свободный. После недель слухов и собственного опровержения Йонас Волончунас официально стал игроком каунасского «Жальгирис». 34-летний центровой, проведший 14 сезонов в НБА, подписал с клубом двухлетний контракт. Президент «Жальгирис» Паулюс Янкунас рассказал, что переговоры затянулись из-за действующего контракта игрока в НБА, но подчеркнул. С первых разговоров Йонас говорил, что хочет вернуться в Литву, играть за «Жальгирис» и почувствовать атмосферу арены.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: И о погоде. Ближайшей ночью синоптики обещают туманы и слабый ветер. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, а завтра днем плюс 24, плюс 29.
2: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: На радио R летняя энергия.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Хороший день на радио R набирает обороты. Всем здрасте, здрасте, здрасте. Рады, что вы на нашей волне. Жень Соленков с вами ближайших несколько часов. И по традиции, в первую очередь, мы должны с вами заглянуть в календарь событий. Что же сегодня за день такой великолепный 16 июля? А 16 июля это... Это день вкусной еды. Так, ну, конечно, сейчас время чуть после обеденное. И начинать говорить про еду, наверное, можно, потому что вы уже, скорее всего, чем-то подкрепились, и желудок не будет плакать и говорить: «Замолчи, замолчи! Замолчи, ведущий! Не надо! Не хотим мы, чтобы у нас сейчас выделялся желудочный сок, и чтобы мы сильно захотели поесть». Хотя на улице сегодня теплынь, теплынская, жара жарская, и поэтому есть не так хочется. Хотя от тарелочки холодного борща разве можно отказаться? И тут я передаю пламенный привет это нашему Валентину, человеку, который делает так, чтобы радио никогда не замолкало и всегда была приятная музыка, и вовремя выходили новости, и ведущие появлялись в эфире. Вчера он отпраздновал свой день рождения и в качестве, как это говорит, проставлялся, значит, тут всем нам холодным борщом. А он еще остался в холодильнике, поэтому я пойду немножечко наверну холодного борща, а вы пока покайфуйте на наших волнах.

Теперь на радио Р. Все летнее.

0: На радио «Р» летний хит-парад.
1: О, это интересная мысль. Ты молодец, я об этом не подумал. Ты абсолютно прав. Это все то, что можно услышать и прочитать от чата GPT, когда начинаешь с ним выяснять какие-то вопросики. Почему я сейчас об этом заговорил? Да все потому, что сегодня 16 июля. Барабанная дробь сегодня. Всемирный день искусственного интеллекта. И вы скажете, да-да-да, вот не успел появиться искусственный интеллект, как тут же придумали какой-то для него день. Этот день существует всего 5 лет официально, но все ученые, которые занимались этим вопросом искусственного интеллекта, давным-давно 16 июля считают днем искусственного интеллекта. Вот казалось бы, когда? Когда и почему? Что это за дата? Почему к ней привязана? Может быть, это появление OpenAI? Может быть, это появление в широком доступе каких-то ИИ-моделей? Нет, нет, друзья. Дело в том, что в эту дату в 1956 году состоялась, как пишут здесь в статье, знаменитая Дартмутская конференция. Знаменитая она настолько, что я про нее, например, ничего не знал, а все потому, что не специалист в области искусственного интеллекта. Может быть, вы про нее слышали, а если не слышали, то вот вам рассказываю, что эта конференция, это событие, считается официальным днем рождения искусственного интеллекта как научной дисциплины. Искусственного интеллекта еще не было, научная дисциплина появилась, потому что куда же без нее? Это предтеча всего того, чем мы сейчас пользуемся и чему сейчас радуемся. Был такой американский ученый Джон Маккарти, и он предложил вот этот термин «искусственный интеллект». И предположил, он только предположил и немножечко там описал, что когда-то, в какой-то момент, вычислительные машины смогут выполнять задачи, которые требуют настоящего человеческого мышления. Понимать язык, учиться на опыте, решать проблемы и даже творить, заниматься искусством. Тогда это, конечно же, звучало как научная фантастика, а потом понеслось, Голливуд тут же все это подхватил, и начались фильмы, всякие фантастические про искусственный интеллект. 70 лет прошло с того момента, и здрасте, приехали! Искусственный интеллект абсолютно захватывает нашу жизнь и все поглощает нас с вами, как нас называют котики и искусственный интеллект. Кожаные мешки мы с вами теперь в сравнении с тем, что может делать искусственный интеллект. И как-то я тут недавно слушал подкаст с одним из ученых, который стоял у истоков OpenAI. Ой, AI, фу, AI. О, вот видите, тут бы как бы искусственный интеллект уже поинтеллектуальнее, чем я будет. Ай. OpenAI. Вот так вот. И он сказал о том, что в подкасте говорил о том, что рано или поздно искусственный интеллект нас всех уничтожит. Только когда это рано или поздно наступит, никто не может сказать. Хочется верить, что все-таки приручат и приручат. Аки домашнего питомца этот искусственный интеллект. Хотя все в стремлении заработать много денег большие корпорации без ограничений сейчас дают огромное количество возможностей. Бесконечное просто, как вселенная, количество возможностей и вариаций того, как и что может делать искусственный интеллект. Вот, например, в том самом 1956 году пионеры искусственного интеллекта, первопроходцы, ставили перед собой 6 ключевых целей. И из них очень многие уже сбылись. Компьютеры научились понимать язык, распознавать речь и изображение, обучаться, решать сложные задачи и даже генерировать новый контент, что мы с вами можем наблюдать не только в картинках, текстах, но и музыку. Единственное, чего пока не удалось достичь в полной мере за эти 70 лет, вот от 56 года, это создать универсальный интеллект, способный мыслить так же гибко и самостоятельно, как человек во всех областях сразу. Но поговаривают, что до этого момента осталось 7, может быть 5, может быть 4, 3, 2, 1 года, а может быть уже завтра. Потому что не успевают ученые-специалисты следить за своим детищем, которое само развивается, само обучается и создает все новые и новые модели самого же себя, прячась и обманывая своих создателей. Господи, а куда катится мир? Надеюсь, какое-то светлое, беззаботное будущее. Так и будем думать.

0: Радио Р.
1: 14.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. После продления Евросоюзом санкций против Беларуси министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Мажейка заявил, что страна ищет альтернативных поставщиков удобрений. По его словам, Литва уже ведет переговоры с Узбекистаном, а также рассматривает возможность увеличить производство удобрений внутри страны. Министр отметил, что литовские предприятия сейчас работают лишь примерно на 50% своих мощностей, а увеличение объемов производства позволит снизить себестоимость продукции и обеспечить фермеров удобрениями по доступным ценам. По прогнозу Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии, население Евросоюза достигнет максимума в 2029 году – около 453 миллионов человек, после чего начнет постепенно сокращаться. К 2100 году в ЕС будет жить около 399 миллионов человек. «Мы живем дольше и здоровее, чем когда-либо, но демографические изменения меняют наше общество, экономику и рынок труда. Мы должны действовать уже сейчас, чтобы превратить эту трансформацию в новые возможности», заявила еврокомиссар Дубравка Шуйца. Президент Гитанас Науседа раскритиковал выступление мужской сборной Литвы по баскетболу в отборе на чемпионат мира. По его словам, команда с таким составом должна была добиться лучших результатов, а нынешняя система не работает. «Сборная была слишком сильна, чтобы проиграть», заявил Науседа, добавив, что сейчас необходимо разобраться в причинах неудачи и определить, кто несет за нее ответственность. Летний сезон становится временем повышенных расходов для большинства жителей Литвы. Согласно опросу, проведенному компанией Spinter Tyrimai по заказу банка Urbo, почти 7 из 10 жителей, около 70%, признаются, что летом превышают запланированный бюджет. Чаще всего незапланированные траты связаны с путешествиями и отпуском. Больше запланированного на них тратят 43% опрошенных. Еще 25% превышают бюджет на развлечения, включая рестораны и концерты. 20% опрошенных на ремонт жилья и работы в саду, 14% на свадьбы Кристины и другие праздники, а 9% на детские лагеря и развлечения. По данным исследования, люди старшего возраста реже выходят за рамки бюджета, тогда как молодежь чаще тратит больше на развлечения и спонтанные покупки. И о погоде. Ближайшей ночью во многих районах будет туман, так что будьте аккуратны.

0: аккуратны на дорогах, если куда-то поедете ночью. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, завтра днем плюс 24, плюс 29.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: Дорогие, хороший день продолжается. Женя Соленков по-прежнему в студии. Вот что хотел вам посоветовать. Слушать нас всегда и везде. И по утрам очень важно. Вы же знаете, что там великолепные соль и перец. Там Гинтра Зукас, Эвелина Никонорова. И 8:30 утра вы их слушайте внимательно, потому что чудо чудесное происходит у них в эфире. Выбирают имя для ребенка. Когда-то у нас на радио работал Сергей Лисогор и вместе с Эрнестом Олесиным по вечерам вел программу и был человеком, который отвечал за составление вообще эфирной сетки. И вот, значит, у Сережи появился ребенок, он никак не может придумать имя. Они вместе с супругой думают и никак придумать не могут. Не могут решиться назвать. Поэтому решили так, будем называть всей страной. Так что в 8:30 слушайте радио, звоните, дозванивайтесь, предлагайте свои варианты, голосуйте за предложенные. В общем, у вас развлечение, а вот у человека серьезное дело. Как вы проголосуете, так и назовут. Так что подключайтесь по утрам, обязательно не пропускайте. А мы с вами двигаемся дальше. Хороший день продолжается.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Для тех, кто вдруг забыл, напоминаю, что сегодня четверг, 16 июля, и сегодня День змеи. Представляете, День змеи? Нет, не твоей бывшей. Змеи, в смысле, той, настоящей. Говорят, что змеи появились на Земле около 120 миллионов лет назад, и сейчас в таком же виде, как они там и появились, существуют. Известно примерно о 4000 видов змей. Число, конечно, меняется по мере открытия новых видов, до сих пор что-то там открывают. Многие змей боятся, и правильно делаете. Я тоже их побаиваюсь. Вот тут как-то недавно возле Вильнюса поехал на одно из озер, походил и встретил 4 змеи, но это были ужи, все равно трогать их лишний раз не надо. А еще у нас водятся всяческие гадюки. Они небольшие, но ядовитые. Длина у них бывает разная, от 50 до 70 сантиметров. Это вот обычно взрослая особь, часто имеет темный зигзагообразный рисунок на спине. Поэтому будьте аккуратны, укус достаточно болезненный и очень опасен для детей и людей с аллергией. Смертельные случаи редки, если укусит гадюка, но мало приятного. А вот еще есть медянка, например, у нас, она вроде бы как не ядовитая. Она медно-коричневого цвета, но тоже люди с аллергией, нужно опасаться вот этих вот историй. По сути, гадюка только у нас такая неприятная змея. Лучше, так сказать, в высоких ботинках и сапогах ходить по лесу, особенно если отправитесь за грибами, которых сейчас уже невиданное количество лисичек, говорят, в лесах появилось. Повезло, например, ирландцам и новозеландцам, потому что у них змей нет. В Новой Зеландии, правда, наземных змей нет. Есть те, которые живут на деревьях, но да ладно. А еще знаете, где нет змей? Вы точно поедете, если боитесь змей. Вот есть одно место на Земле, куда едете, там точно ни одной змеи не встретите. Это Антарктида. Слишком холодно там для них. Такая история про змей. Будьте аккуратны в лесах. Лишний раз не нужно пробовать погладить змею или забрать ее себе домой. А я помню, когда мы с дедом ездили за грибами, он ужас ловит и себе под рубашку его засунет, едет в машине, а уши у него ползает. И если его укусит, он все время приговаривает: «О, прикусь!» Ну, вот такие вот есть люди, да. Но у него хорошо не было аллергии на укусы змей.

0: Радио Р.
1: 15.00 в Литве. В студии Женя Соленков. Новости. Председатель комитета по бюджету и финансам Сейма Альгердас Сисос считает, что предложенные президентом Гитанасом Науседо изменения миграционного законодательства вызовут серьезные дискуссии. По его словам, есть опасения, что новые правила могут не ужесточить, а наоборот упростить въезд иностранных работников. При этом Сисос отметил, что экономике Литвы ежегодно требуется около 20 тысяч новых работников, поэтому важно сохранить баланс между миграционным контролем и потребностями рынка труда. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал Сейм как можно скорее принять предложенные президентом Гитанасом Науседой поправки к миграционному законодательству. По его словам, обязательное знание литовского языка поможет иностранцам лучше интегрироваться. Законопроект предусматривает 2-летнее разрешение на работу для иностранцев с обязательным выездом из Литвы минимум на полгода после окончания этого срока, а также не затрагивает высококвалифицированных специалистов. Литва выплатит 30 тысяч евро компенсации гражданину Саудовской Аравии Абду Аль-Нашири по решению Европейского суда по правам человека. Суд вновь постановил, что в 2005-2006 годах в Литве действовала секретная тюрьма ЦРУ. Однако литовские власти по-прежнему это отрицают, утверждая, что речь шла о центре поддержки разведки. Премьер-министр Мингаус Синкевичус заявил, что не видит необходимости в новом расследовании, поскольку проверка уже проводилась, а прокуратура продолжает досудебное расследование. В Кидейняйском районе выявлена вторая в этом году вспышка болезни Ньюкасла у домашней птицы. Вирус обнаружили в небольшом хозяйстве, где содержалось 11 кур. Государственная продовольственно-ветеринарная служба предупреждает, что из-за распространения заболевания в Европе риск для литовских птицеводческих хозяйств остается высоким. Болезнь Ньюкасла остается реальной угрозой, поэтому важнейшие меры защиты – вакцинация и строгое соблюдение требований биобезопасности, заявил заместитель главы службы Паулюс Бушаускас. Полиция Мариамполя начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором запечатлено жесткое нападение подростков на девочку. На записи видно, как одна из школьниц несколько раз бьет сидящую на скамейке сверстницу телефоном по голове. Затем к избиению присоединяется другая девочка, которая также наносит удары и пинает пострадавшую. При этом окружающие подростки наблюдают за происходящим и смеются, не пытаясь остановить насилие. По данным полиции, предполагаемой участницей нападения является 12-летняя девочка. Девочка. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. И о погоде. Ближайшей ночью туман. А температура воздуха плюс 13, плюс 18. А вот завтра днем уже плюс 24, плюс 29.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: На радио Р. Летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Дорогие автолюбители, автовладельцы, все те, кто ездит на автомобиле Audi, докладываю вам, что сегодня день рождения. 16 июля 1909 года, день рождения компании Audi. Тут вообще, на самом деле, с этой компанией интересная история. Ее основал немецкий инженер по имени Август, а фамилия его была Хорх. Хорх, вот так вот. И основал он ее уже после того, как за 10 лет до этого, в 1899 году, он основал компанию, которая называлась его фамилией – Хорх. Но спустя 10 лет из-за конфликта с акционерами он был вынужден уйти из собственного бизнеса. И, казалось бы, можно открыть новую фирму с таким же названием, это же его фамилия, но права на название автокомпании с такой вот Хорх, с его фамилией, уже принадлежали прежней компании, и поэтому ему нужно было придумать что-то новое. И он придумал, он назвал компанию Audi. А все почему? Оказывается, его фамилия немецкая, вот это Хорх, а от глагола немецкого Хорхен, что означает «слушай», «слушай», «прислушивайся». И вот он перевел эту фамилию на латинский. «Ауди! Ауди!» Слушай, это на латинском, то есть ваша машина, если вы ездите на «Ауди», это слово «слушай!» «Слушай, прислушивайся, внимай!» И так появилось название «Ауди». А потом уже со временем появился и знаменитый логотип «Четыре кольца». А все почему? Потому что в какой-то момент немножечко подразорились автокомпании, и вот этот Хорх скупил их все. И свою, ту старую, прежнюю тоже. И четыре этих компании объединены были в одну, в Audi. И каждое кольцо в логотипе – это одна из компаний. Логотип фактически не претерпел никаких изменений с тех самых давних времен. А вот вы знали, например, я не знал, что в 1980 году Audi представили модель Quattro с постоянным полным приводом. До этого считалось, что спортивные автомобили должны быть заднеприводными. Но Quattro доказала обратное. И на чемпионатах мира по ралли Audi буквально доминировали и все разносили, всех побеждали несколько лет. И конкуренты были вынуждены срочно разрабатывать собственные системы полного привода. Так что, если у вас полноприводный автомобиль, то давайте поблагодарим компанию Audi за то, что мы сейчас сможем пользоваться такими машинами. А вообще двигатели Audi на самом деле много раз признавались лучшими в мире по версии международных автомобильных конкурсов. Это не реклама автомобиля Audi, но, как говорится, Audi от BMW недалеко без поворотов ездит. На чем бы вы ни ехали, куда бы вы ни стремились, желаю вам легкой всегда беспроблемной дороги, чтобы ваши автомобили не ломались.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Друзья, дорогие наши, поздравляю вас с тем, что лето вернулось, во всяком случае, на ближайшие дни и уикенд. Синоптики обещают нам, что мы снова в очередной раз почувствуем лето. А потом, возможно, если верить прогнозам, опять дожди. Вот говорили нам, что это будет супер жаркое лето. Оно и супер жаркое на самом деле. Ну, просто оно жаркое 2-3 дня, потом температурный рекорд побили, и опять дождь и прохлада. Наслаждайтесь теми днями, которые, во всяком случае, не мокрые. Услышимся в следующем часе.

0: Новое и любимое. Радио Р.
1: Не смотри вокруг, ты не такие, как я. Меня можно притянуть, но так просто потерять.

0: Радио Р.
1: 16:00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Согласно новому опросу Балтиостерима и проведенному по заказу Эльта, 68% жителей Литвы считают, что ситуация в стране в последнее время ухудшается. Противоположного мнения придерживается 27% респондентов. По сравнению с маем число оптимистов выросло на 6 процентных пунктов. А за год доля считающих, что положение в стране ухудшается, снизилась с 72 до 68%. Чаще позитивно оценивают ситуацию молодые люди до 30 лет, жители городов, респонденты с высокими доходами и сторонники правых взглядов. Наиболее пессимистично настроены люди старше 50 лет, пенсионеры, безработные, а также представители национальных меньшинств.
0: Голоса регионов.
1: На городском пляже Висагинеса появились две современные двойные кабинки для переодевания. Они изготовлены из долговечных материалов, оснащены деревянным полом, пропускающим воду и песок, и рассчитаны на комфортное использование в течение всего пляжного сезона. Власти города призывают отдыхающих бережно относиться к новой инфраструктуре. В Малетте завершили строительство почти 3-километровой пешеходно-велосипедной дорожки от автовокзала до садового товарищества Сесартис. Она проходит вдоль дороги Малетте и Калтанена-Игналина и уже открыта для движения. Проект, софинансируемый Евросоюзом, должен сделать передвижение пешеходов и велосипедистов безопаснее и удобнее. Центр управления отходами Вильнюсского округа временно прекратил вывоз несортированных отходов на полигон в Казокишкес. Как сообщил вице-мэр Электриной Мариус Урвакис, такое решение принято на фоне действующего режима чрезвычайной ситуации из-за загрязнения воздуха и риска пожаров. «Мы ждем решений Национального центра управления кризисами и будем реагировать, если появится план возобновить вывоз несортированных отходов на полигон», заявил Урвакис. 18 июля в Тракай состоится традиционный ночной полумарафон. Участники смогут выбрать дистанции на 21 километр, 10, 5 километров и 500 метров. Маршрут пройдет по набережным Озер и улицам старого города. В связи с соревнованиями с 8 вечера до полуночи в центре Тракая будет временно ограничено движение транспорта. В Литве стартовал конкурс «Жалюю РДВ-2026», в котором выберут лучшие общественные пространства страны. На конкурс принимают парки, скверы, набережные и другие благоустроенные территории, созданные или обновленные за последние годы. Заявки принимаются до 31 июля, а победителей объявят 14 августа. Главный приз составит 5000 евро.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью плюс 13, плюс 18, возможен туман. А завтра днем плюс 24, плюс 29.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Хороший день продолжается. И сейчас, друзья, хочу вам напомнить, что завтра, в пятницу, после 6 вечера, вот как закончится хороший день, я с вами попрощаюсь, появится Олег Шишлов и будет рассказывать про топ, про все то, за что вы можете проголосовать на сайте Радио Р. Так что заходите на сайт Радио Р, находите там топ, голосуйте за песни, которые вам нравятся, те, которые не нравятся, не голосуйте. И чем больше ваших голосов, тем чаще ваши песни будут звучать. Кстати, одна из песен прозвучит прямо сейчас. Там что-то про то, что твои губы как вино. А это уже четверг, получается, у нас сейчас 4 часа. Ну да, губы как вино. Приедете домой, будете целовать своих любимых и напевать им эту песню.

0: Радио Р. Твое любимое радио.
1: Дорогие мои, уже можно строить планы на сегодняшний вечер, на завтрашнее утро, на уикенд. Я вот все надеюсь доехать как-нибудь на рыбалку, так чтобы подольше, но пока не получается, потому что вырваться так, чтобы с ночевочкой не очень выходит. Понятно, что тут радио, а уикенд, это когда выходные, там на этой неделе, например, выпускные. Выпускной на выпускном, а я их буду вести, поэтому на рыбалку с ночевкой не доеду, но тут на днях вырвался и... Буквально на пару часиков. Вчера вот вечером съездил, словил небольших двух подлещиков, отпустил их во свояси, потому что рыба мне не нужна. И подумал, благо, что мне дома не нужно объяснять, где это я был и почему это я с рыбалки без рыбы приезжаю. И вот я подумал, есть же какие-то там отмазки, знаете, у рыбаков всегда. Ветер не тот, погода поменялась, вода прогрелась, давление, ну и не только атмосферное, но и у самих рыбаков. В общем, причин всегда 100 тысяч миллионов, почему у тебя не клевало. Я подумал, надо проверить вообще чат GPT, как бы он справился с такой простой задачей, и попросил его, придумай мне отмазки, почему я приехал с рыбалки и не привез рыбу. И я вот читаю то, что он мне предложил, и понимаю, что это какая-то, ну, что за объяснение? Например, вот это мне искусственный интеллект говорит, что вот так вот мне нужно объяснять. Рыба была, но она оказалась умнее меня. Подошла, посмотрела на наживку и ушла, потому что поняла, это подозрительно. Ну что за чушь? Такое ощущение, что если это проговорить, то что, кажется, что уже вернулся с рыбалки без рыбы, потому что там как следует накидался с другими рыбаками. Ну или вот, пожалуйста. Сегодня был не день рыбака, а день наблюдателя природы. Я видел уток, лягушек, красивый рассвет, рыба просто не попала в тантру. Я поймал огромную рыбу, но пока доставал телефон сфотографировать, она сказала спасибо и вернулась обратно. Господи! Ну он еще совсем не человечный, не человек. Это же надо такие вот вещи придумывать. Это была экспериментальная рыбалка. Проверял теорию, что можно приехать без рыбы и все равно хорошо провести время. Теория подтверждена. Ай, ну кто так говорит? Просто приезжаешь, и как рыбалка? Да никак. И все. Всем все понятно, потому что она никогда никак. Я вот на самом деле поражаюсь этим рыбакам, которые в Ютубе там показывают, как они ловят рыбу, сколько рыбы. Там в разных группах в Фейсбуке состою, где я завидую тем рыбакам, которые наловили там ведрами просто. Кто-нибудь запостит. Вот сегодня поехал, наловил вот столько-то лещей, там плотвы гигантской. У него сразу спрашивают, где, скажи, место? И никто никогда не говорит. Эх вы, друзья мои! Я вообще говорю, что я заведу когда-нибудь самый честный блог про рыбалку. Это когда я езжу, отрываю к чертовой бабушке вообще все крючки, поплавки, ни черта не ловлю, потом психую, потом думаю, ай, да ну ее! Вот такое, мне кажется, вот все должно быть по-настоящему. Вот такая рыбалка чаще всего и происходит. И вам желаю оставаться настоящими, эмоциональными, клевыми. Вернусь к вам и вот буквально через полчасика расскажу, что там по мероприятиям сегодня, завтра, послезавтра, куда пойти, что посмотреть, где какие фестивали, куда податься в то время, пока будет замечательная погода.

0: Радио Р.
1: 17.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. В 13 самоуправлениях Литвы временно нарушена работа службы перевозки пациентов, которую организует служба скорой медицинской помощи. Как сообщили в Минздраве, причиной стало то, что прежний подрядчик, восстановленный после судебных разбирательств, заявил о невозможности немедленно возобновить оказание услуг. Власти уже ищут временное решение, чтобы не допустить срыва перевозки пациентов. Министр здравоохранения Линас Кукурайтис назвал ситуацию недопустимой, подчеркнув, что пациенты не должны страдать из-за споров между государством и поставщиком услуг. После продления Евросоюзом санкций против Беларуси министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Мажейка заявил, что страна ищет альтернативных поставщиков удобрений. По его словам, Литва уже ведет переговоры с Узбекистаном, а также рассматривает возможность увеличить производство удобрений внутри страны. Министр отметил, что литовские предприятия сейчас работают лишь примерно на 50% своих мощностей, а увеличение объемов производства позволит снизить себестоимость продукции и обеспечить фермеров удобрениями по доступным ценам. Президент Гитанас Наусседа раскритиковал выступление мужской сборной Литвы по баскетболу в отборе на чемпионат мира. По его словам, команда с таким составом должна была добиться лучших результатов, а нынешняя система не работает. «Сборная была слишком сильна, чтобы проиграть», — сказал Науседа, добавив, что сейчас необходимо разобраться в причинах неудачи и определить, кто несет за нее ответственность. В Кеданейском районе выявлена вторая в этом году вспышка болезни Ньюкасла у домашней птицы. Вирус обнаружили в небольшом хозяйстве, где содержались 11 кур. Государственная продовольственно-ветеринарная служба предупреждает, что из-за распространения заболевания в Европе риск для литовских птицеводческих хозяйств остается высоким. Болезнь Ньюкасла остается реальной угрозой, поэтому важнейшие меры защиты – вакцинация и строгое соблюдение требований биобезопасности, сказал заместитель главы службы Паулюс Бушаускас. Летний сезон становится временем повышенных расходов для большинства жителей Литвы. Согласно опросу, проведенному компанией Спинтер Тиримей по заказу банка Урба, почти 70% жителей признаются, что летом превышают запланированный бюджет. Чаще всего незапланированные траты связаны с путешествиями и отпуском. Больше запланированного на них тратят 43% опрошенных. Еще 25% превышают бюджет на развлечения, включая рестораны и концерты. 20% на ремонт жилья и работы в саду, 14% на свадьбы, крестины и другие праздники, а 9% на детские лагеря и развлечения. По данным исследования, люди старшего возраста реже выходят за рамки бюджета, тогда как молодежь чаще тратит больше на развлечения и спонтанные покупки. И о погоде. Ближайшей ночью плюс 13, плюс 18 и возможен туман. А завтра днем плюс 23, плюс 28.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Четверг подходит к своему завершению, друзья. Значит, нужно рассказать вам, что в ближайшие дни где будет происходить. Например, с сегодняшнего дня по 19 июля, то есть уже идет, в Жагаре пройдет фестиваль «Вишни». В программе ярмарка ремесел, авиашоу, выставки, спортивные соревнования, концерты и развлечения для всей семьи. Также будут выступления. И на сцену, например, выйдут Наталья Бунке, Sister on Wire, Ронда, также мексиканский оркестр «Оркестра Мендоза». Вход на большинство мероприятий свободный. Билеты потребуются только на вечерние концерты 17 и 18 июля. В Шаоляй пройдет фестиваль «Бажничу Нактис» с 16 по 19 июля, в рамках которого храмы города откроют двери для бесплатных концертов, экскурсий, творческих встреч и духовных мероприятий. В программе выступления хоров, вокальные группы, ансамбли, концерты духовной музыки, экскурсии по историческим храмам, презентация книг о святынях Литвы и другие события. Мероприятия все бесплатные, так что... Если хотите на «Бажничу Нактис», пожалуйста, в Шаоляй с 16 по 19 июля. А ботанический сад Каунаса приглашает на «Ночь ароматов». 17 июля в ботаническом саду университета Витаутаса Великого в Каунасе пройдет традиционный фестиваль «Ночь ароматов», темой которого в этом году станет «Белый цвет». Гостей ждут экскурсии, лекции, мастер-классы по созданию духов, театральные постановки, интерактивные программы для детей и взрослых, а также вечерний концерт камерного оркестра ВДУ и вокального коллектива «Балсей». 17-18 июля в Купишкисе пройдет городской праздник «Сала 546 в Эстурине», посвященный 60-летию знаменитого этнографического представления «Старинная купишская свадьба». Гостей ждут ярмарка, гастрономические площадки, выставки, спортивные соревнования, байкерский парад, конкурс «Тещ», кинопоказы и концерты. И, конечно же, на сцене будут выступать различные звезды. Праздник завершится лазерным шоу над Купишским водохранилищем. А в Друскининкай с 17 по 19 июля впервые пройдет фестиваль жареного хлеба. В нем примут участие рестораны, кафе и бары курорта, которые предложат авторские версии знаменитой литовской закуски, а также мясные, рыбные и вегетарианские блюда. Посетители смогут составить собственный гастрономический маршрут по специальной карте, попробовать фестивальное меню и проголосовать за лучшее блюдо с помощью QR-кодов. Вход на фестиваль, естественно, свободный. Оплачиваются только заказанные блюда и напитки. Так что, если хотите жареного хлеба, вперед в Друскининкай с 17 по 19 июля. А еще вот, например, 18 июля в Кедайняй состоится традиционный фестиваль огурцов, который в этом году пройдет под темой «Зеленая мода». Гостей ждут ярмарка ремесленников, выставка ретро-автомобилей, кулинарные мастер-классы, дегустации блюд из огурцов и даже огуречное мороженое от шеф-повара Альфаса Иванаускаса. Вечером концерт. Организаторы приглашают гостей поддержать дресс-код праздника и прийти в одежде зеленого цвета. Оу, друзья, короче, огромное количество разных фестивалей и событий предстоит в ближайшие дни. Выбирайте что-то себе по вкусу и отправляйтесь. Замечательно и здорово проводите время с всей семьей, а можно и по одному, и точно найдете себе компанию на любом из обозначенных мероприятий. Это, кстати, далеко не все, что будет происходить в этот уикенд, поэтому милости просим на сайт Радио Р в вкладочку «Полезное», там находите мероприятие и узнаете все-все и даже немного больше.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Оу, дорогие мои, хороший день подошел к концу. Ваш хороший день, как всегда, продолжается, потому что вы на волне Радио Р. Пламенные приветы от всех нас, даже от тех, кого сейчас нет в студии. И отдельный всем привет от моей коллеги Ангелины Гудковой, которая пишет мне, передает всем приветы. И так хочет скорее вернуться к микрофону и в эфир, что... Даже обратилась к врачу. Не просто занимается самолечением, остается пожелать ей скорейшего выздоровления. Ангелиночка, если ты нас слышишь, мы шлем тебе лучи добра. Всем вам, мамы, папы, мальчики, девочки, сыновья и дочери, дедушки и бабушки, дяди, тети, родненькие, все наши дорогие. Желаю вам великолепного вечера, прекрасного завтрашнего дня. Включайтесь утром на нашу волну, там вас будут ждать соль и перец. И мы с вами завтра обязательно услышимся. А на сегодня обнял, приподнял. Пока.

0: Ближайшей ночью синоптики обещают нам плюс 13, плюс 18 градусов тепла. Но при этом во многих регионах возможен туман, так что будьте аккуратны на дорогах. А завтра днем будет очень тепло, плюс 24, плюс 29.
1: Вы слушаете Радио Лето.

так особенно. Ты так особенно.

0: Радио Р. Всегда по пути.
1: Мы попали в топ-топ-топ. Делайте руками хлоп-хлоп-хлоп. Мы всех обогнали, кто-кто-кто.
2: Полетели, это время и стекло.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио R. Слушай радио.

Ай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио R. Всегда рядом.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.